на газ тебя. Свой первый у них 106.3. Дается frequency. Пора и кау happy every day. Унгустука у R&B. Hip-hop love song. Пати на медли. Чун индири. Батаки гулан и студжанте. Апила на пол. Ang mga employee.